0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 12 августа, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 22. Ветер западный, северо-западный – 5 метров в секунду. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба. Четверг – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на Радио Ваня.
5: Фудгарден представляет.

0: Фудгарден. Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
1: За улыбкой поскорей приходите в «Акварель». Современная стоматология по честным ценам. До конца сентября акция. Имплантация 30 тысяч. Комплексная чистка зубов 4 тысячи. Центр инновационной стоматологии «Акварель». Звездова 132, корпус 1. Звоните. 33 62 33. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните. 38-58-18. 38-58-18.
2: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового «Мегахенд». 22 августа в 10:00. Пушкина, 59. Казачья Слобода. Первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в «Мегахенд».
3: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554.
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут. Бесплатно! 511-3-8!
5: За шубой! Империя меха! Ленинградская площадь 3!
6: Скоро в школу! Не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
7: Большой выбор товаров! Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе!
8: В Доброцене выгодные цены!
9: Где в Омске цветы по оптовым ценам? Естественно, в Центре цветов на Звездова 39Б. Собери сам бесплатно букет с двойной выгодой. Приобретай цветы бончами по оптовой цене. Наши цветы – ваши идеи. Центр цветов. Звездова 39Б.
10: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
11: Доставка на работу и обратно.
10: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
12: Катод. Стартеры и генераторы. Минус 20% до конца лета на наше СТО. 10 лет октября, 127. Катод. Стартеры и генераторы.
13: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
14: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80.
15: Ваня, Ваня, Ваня, Ваня.
14: Радио Ваня.

0: «Это ты, это я, между нами молния».
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь! Радио «Ваня». Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 12 августа, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 22. Ветер западный, северо-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. В четверг повышение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство вовлечено в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Бетанский Денис Сергеевич. ОГРН
3: 560-58-16. Я больше не боюсь.
4: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
5: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Внимание! Качественные двери «Шпон», «Эмалекс» и все виды покрытий от 3000 рублей приобретайте только в фирменных магазинах «Владимирская фабрика дверей» во всех районах города. Доставка, установка, сервис. Остерегайтесь подделок. «Владимирская фабрика дверей». Подробности и адреса магазинов по телефону 90-90-91.
0: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт» – ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт». Только качественные автомобили. 38-05-28.
8: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
9: Фа-фа-фаротека! Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
10: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
11: Телефон рекламной службы 50.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В московской полиции назвали основные предлоги телефонных мошенников. Минимальный комплект товаров для школы подешевел. В российских интернет-магазинах продают опасные БАДы с субутрамином. Здравствуйте, в студии Радио Ваня Алексей Акопов. Подозрительные операции по банковским счетам, блокировка номера телефона и фальшивые попытки оформления кредитов остаются главными предлогами, с которыми телефонные мошенники обращаются к жертвам. Об этом сообщили в пресс-центре Главного управления МВД России по Москве. За первые 6 месяцев 2026 года столичные полицейские зарегистрировали более 24 тысяч IT-преступлений. Это на 6 тысяч меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов, государственных учреждений и операторов связи. Сообщая о якобы подозрительных операциях по банковскому счету, необходимости продления договора обслуживания, блокировки номера телефона, попытки оформления кредита на имя гражданина, приводят РИА Новости слова представителей пресс-центра. Мошенники убеждают граждан, что для предотвращения блокировки номера или при остановке подозрительной операции необходимо сообщить код подтверждения, персональные данные, установить программу удаленного доступа, либо перевести деньги на безопасный или резервный счет. Минимальный комплект товаров для школы в российских торговых сетях за 2 года подешевел на 3%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитический центр «Аккорд». В этом году базовый набор для мальчика обойдется примерно в 6200 рублей, а для девочки в 5700. В эту сумму входят рюкзак, школьная форма, кроссовки, чешки, футболка, спортивные брюки и канцтовары. На российских торговых площадках массово продаются БАДы для похудения, содержащие сильно действующее вещество субутрамин, которое может вызывать тяжелые нарушения психики, проблемы с сердцем и даже привести человека в реанимацию, выяснили «Известия». Препараты продаются под видом продукции американских и европейских брендов, а поставки в Россию организованы через сеть казахстанских продавцов. Контрольная закупка и лабораторные исследования подтвердили наличие вещества во всех проверенных образцах. В некоторых дозировка превышала максимальную в 2-3 раза. В рамках контрольной закупки были приобретены 3 препарата, и исследования, проведенные независимыми лабораториями, показали, что во всех содержится сибутрамин.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 12 августа, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 22. Ветер западный, северо-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. В четверг – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мясная лавка «Сибирские колбасы» в связи с расширением сети приглашает в команду администраторов, продавцов-кассиров, приемщиков товара, уборщиков. 98, 5 и 3-0. Мясная лавка ждет именно тебя.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
2: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
3: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
5: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание, вкусная продукция по специальным ценам.
6: Доставка на работу и обратно.
5: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
3: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
7: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38-10-48. 38-10-48.
8: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь, 3.
9: Сделай паузу, подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
10: Телефон рекламной службы 53 42 80.
11: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
12: Мне светло. Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
13: Не светло.
14: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
16: Радио Ваня.

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио «Ваня» ближе и роднее.

0: Погода. Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО «Сибпроцентр».
1: По данным синоптиков, сегодня, 12 августа, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 22. Ветер западный, северо-западный – 5 метров в секунду. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба. Четверг – повышение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие». Реклама на радио «Ваня».
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.

0: 33. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
2: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90 60 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
4: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
5: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00, Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
6: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама на радио Ваня.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись. А поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
10: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
11: Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Сразу в нескольких регионах могут появиться беспилотные автобусы. На рынке труда растет спрос на специалистов по робототехнике. Массовая дегустация дынь в Узбекистане вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. В ряде российских регионов могут появиться беспилотные автобусы. Об этом рассказал министр транспорта Андрей Никитин. Эксперимент могут запустить в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Татарстане и на Дальнем Востоке. Беспилотный транспорт уже внедряют в разных российских городах. Автономные трамваи существуют в Москве и Петербурге, отметил министр. Кроме того, в московском метро тестируется беспилотный поезд. По мнению Никитина, это важно масштабировать на другие виды транспорта и регионы. И в продолжение темы, на рынке труда в России устойчиво растет спрос на операторов беспилотных авиационных систем, а также специалистов по робототехнике и внедрению искусственного интеллекта. Об этом РИА Новости рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков. По его словам, в промышленных регионах страны фиксируется высокий спрос на операторов производственных линий и станков с числовым программным управлением. Кроме того, компании все чаще ищут операторов промышленных установок и машин. Массовая дегустация дынь в Узбекистане вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Речь идет о достижении, зафиксированном на фестивале в городе Хива. Одним из самых ярких событий фестиваля стало установление мирового рекорда по самой масштабной дегустации дыни. В ней одновременно приняли участие 259 человек, которые пробовали более 10 сортов, заявили в пресс-службе Комитета по туризму республики. Там добавили, что фестиваль «Праздник дыни» посетили 186 тысяч человек, в том числе 36 тысяч иностранных туристов. Россияне нашли новый способ получать радость. Они стали чаще покупать продукты с необычными вкусами. В ассоциации компаний амниакальной розничной торговли рассказали, что в течение первого полугодия продажи таких товаров выросли на 10, а то и 40%. Об этом пишут «Известия». Таким образом, увеличение продаж наблюдается как в категории готовых блюд, так и среди ингредиентов для домашнего приготовления. Среди таких товаров пельмени с том-ямом, сухарики со вкусом кимчи, сырное мороженое, пломбир со вкусом пива и другие необычные сочетания. Растет и спрос на необычные сладости. Покупатели стали чаще выбирать экстремально кислый мармелад, мед с алоэ и шоколад с необычными сочетаниями. Например, с вишней и перцем, солью и карамелью, а также матчей.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Ваня». «Радио Ваня».

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 12 августа, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 22. Ветер западный, северо-западный – 5 метров в секунду. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба. В четверг – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mehdiscont.ru и по телефону 500-554.

0: 7 в Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2» первый этаж и «Маяк 1» третий этаж.
2: «Империя колодок». Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Где в Омске много цветов? Естественно, в Центре цветов на Звездова 39Б. Каждый день с 18.00 до 21.00 приобретайте готовые букеты и цветочные композиции с двойной выгодой. Почувствуйте разницу. Центр цветов. Звездова 39Б.
4: Хочешь свой дом, но участка нет?
5: В Евростиле знают ответ.
4: Нет накоплений на первый взнос?
5: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
4: Евростиль. Заезжай и живи.
5: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь, 3.
7: Телефон рекламной службы 53-42-80.
8: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
9: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
10: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в ЛТ-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
11: Мне светло. Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
12: Не светло.
13: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 12 августа, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 22. Ветер западный, северо-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. В четверг повышение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Здравствуйте.
1: Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
4: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
5: В Доброцене выгодные цены.
6: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
7: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
8: За улыбкой поскорей приходите в «Акварель». Современная стоматология по честным ценам. До конца сентября акция. Имплантация 30 тысяч. Комплексная чистка зубов 4 тысячи. Центр инновационной стоматологии «Акварель». Звездова 132, корпус 1. Звоните. 33 62 33. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
10: Не грузятся картинки. Не читаются посты. Пропали клики и лайки. Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас.
11: Сибирская медиагруппа.
10: Это просто, выгодно и быстро.
12: Телефон рекламной службы 53 42 80. Алло.
13: Реклама на радио Ваня.
14: Для слушателей старше 12 лет.
15: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись. А поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
18: Доступно при наличии счета для бизнеса в ОТБ. Подробнее на tbank.ru/business.
19: Ва!

0: больше слушаешь, тем радио Ваня ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В московской полиции назвали основные предлоги телефонных мошенников. Минимальный комплект товаров для школы подешевел. В российских интернет-магазинах продают опасные БАДы с субутрамином. Здравствуйте, в студии Радио Ваня Алексей Акопов. Подозрительные операции по банковским счетам, блокировка номера телефона и фальшивые попытки оформления кредитов остаются главными предлогами, с которыми телефонные мошенники обращаются к жертвам. Об этом сообщили в пресс-центре Главного управления МВД России по Москве. За первые 6 месяцев 2026 года столичные полицейские зарегистрировали более 24 тысяч IT-преступлений. Это на 6 тысяч меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов, государственных учреждений и операторов связи. Сообщая о якобы подозрительных операциях по банковскому счету, необходимости продления договора обслуживания, блокировки номера телефона, попытки оформления кредита на имя гражданина, приводят РИА Новости слова представителей пресс-центра. Мошенники убеждают граждан, что для предотвращения блокировки номера или приостановки подозрительной операции необходимо сообщить код подтверждения, персональные данные, установить программу удаленного доступа, либо перевести деньги на безопасный или резервный счет. Минимальный комплект товаров для школы в российских торговых сетях за 2 года подешевел на 3%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитический центр «Аккорд». В этом году базовый набор для мальчика обойдется примерно в 6200 рублей, а для девочки в 5700. В эту сумму входят рюкзак, школьная форма, кроссовки, чешки, футболка, спортивные брюки и канцтовары. На российских торговых площадках массово продаются БАДы для похудения, содержащие сильно действующее вещество субутрамин, которое может вызывать тяжелые нарушения психики, проблемы с сердцем и даже привести человека в реанимацию, выяснили «Известия». Препараты продаются под видом продукции американских и европейских брендов, а поставки в Россию организованы через сеть казахстанских продавцов. Контрольная закупка и лабораторные исследования подтвердили наличие вещества во всех проверенных образцах. В некоторых дозировка превышала максимальную в 2-3 раза. В рамках контрольной закупки были приобретены 3 препарата, и исследования, проведенные независимыми лабораториями, показали, что во всех содержится сибутрамин.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 12 августа, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 22. Ветер западный, северо-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. В четверг – повышение температуры.
3: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: Черемшой. Весь август акция. Скидки на шашлык с черемшой.
1: Шашлык новый с черемшой.
2: Реклама на радио Ваня.
3: Фудгарден представляет.

0: Food Garden.
1: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
2: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
3: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните 38-58-18. 38-58-18.
4: Катод. Стартеры и генераторы. Новое СТО на 10 лет октября 127. Все лето минус 20% на все ремонты. Стартеры и генераторы. Катод.
5: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
6: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
7: Доставка на работу и обратно.
6: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
8: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55». 35-33-34, 35-33-34. И.П. Донский Денис Сергеевич, ОГРН 56-51-28-716.
9: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
10: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
11: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
12: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67-30-34.
13: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
14: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
15: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа. РФ.
16: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
17: 12+.

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО «Сибпроцентр».
1: По данным синоптиков, сегодня, 12 августа, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 22. Ветер западный, северо-западный – 5 метров в секунду. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба. В четверг – повышение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Со вкусным хлебушком иди с любимою, за мясом свеженьким для шашлыков.
2: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие». Реклама на радио «Ваня».
4: Картошку на бананы мы никогда не променяем. И не ждите. А вот что касается импортозамещения, то у нас тут козырь имеется. Белджи. Седаны-кроссоверы собираются у нас, в Беларуси. Наша, а значит, надежная.
5: В «Антикорсервис» Белджи и для батьки, и для мамки, и для сына. С выгодой и подарками. «Антикорсервис». Волгоградская, 63/1. 69-95-25.
6: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Внимание! Качественные двери «Шпон», «Эмалекс» и все виды покрытий от 3000 рублей приобретайте только в фирменных магазинах «Владимирская фабрика дверей» во всех районах города. Доставка, установка, сервис. Остерегайтесь подделок. «Владимирская фабрика дверей». Подробности и адреса магазинов по телефону 90-90-91.
9: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
10: Фа-фа-фаротека!
11: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
12: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00, Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
13: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
14: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
15: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
2: Реклама на радио «Ваня».
16: Для слушателей старше 12 лет.
17: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство – гель «Азудол». Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель «Азудол» ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
19: Доступно при наличии счета для бизнеса в «Алтыбанк». Подробнее на tbank.ru/business.
2: Ваня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Сразу в нескольких регионах могут появиться беспилотные автобусы. На рынке труда растет спрос на специалистов по робототехнике. Массовая дегустация дынь в Узбекистане вошла в книгу рекордов Гиннесса. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. В ряде российских регионов могут появиться беспилотные автобусы. Об этом рассказал министр транспорта Андрей Никитин. Эксперимент могут запустить в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Татарстане и на Дальнем Востоке. Беспилотный транспорт уже внедряют в разных российских городах. Автономные трамваи существуют в Москве и Петербурге, отметил министр. Кроме того, в московском метро тестируется беспилотный поезд. По мнению Никитина, это важно масштабировать на другие виды транспорта и регионы. И в продолжение темы. На рынке труда в России устойчиво растет спрос на операторов беспилотных авиационных систем, а также специалистов по робототехнике и внедрению искусственного интеллекта. Об этом РИА Новости рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков. По его словам, в промышленных регионах страны фиксируется высокий спрос на операторов производственных линий и станков с числовым программным управлением. Кроме того, компании все чаще ищут операторов промышленных установок и машин. Массовая дегустация дынь в Узбекистане вошла в книгу рекордов Гиннесса. Речь идет о достижении, зафиксированном на фестивале в городе Хива. Одним из самых ярких событий фестиваля стало установление мирового рекорда по самой масштабной дегустации дыни. В ней одновременно приняли участие 259 человек, которые пробовали более 10 сортов, заявили в пресс-службе Комитета по туризму республики. Там добавили, что фестиваль «Праздник дыни» посетили 186 тысяч человек, в том числе 36 тысяч иностранных туристов. Россияне нашли новый способ получать радость. Они стали чаще покупать продукты с необычными вкусами. В ассоциации компаний амниакальной розничной торговли рассказали, что в течение первого полугодия продажи таких товаров выросли на 10, а то и 40%. Об этом пишут «Известия». Таким образом, увеличение продаж наблюдается как в категории готовых блюд, так и среди ингредиентов для домашнего приготовления. Среди таких товаров пельмени с том-ямом, сухарики со вкусом кимчи, сырное мороженое, пломбир со вкусом пива и другие необычные сочетания. Растет и спрос на необычные сладости. Покупатели стали чаще выбирать экстремально кислый мармелад, мед с алоэ и шоколад с необычными сочетаниями. Например, с вишней и перцем, солью и карамелью, а также матчей.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Ваня! Радио Ваня!»

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня, 12 августа, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 22. Ветер западный, северо-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. В четверг – повышение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».

0: Действуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Действуйте.
1: Банкротство вовлечен в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
3: На связи Центр цветов. Нам 3 года. Отпразднуем вместе. С 15 июля по 15 августа совершайте покупки в магазине Центр цветов на Звездного 39Б и участвуйте в розыгрыше крутых призов. 15 августа ждем вас в гости. Фуршет и бесплатное мороженое. С информацией об организаторе мероприятия, предыдущего проведения, количество призов, сроках, месте, порядке получения можно ознакомиться в ВКонтакте vk.ru/цветов.омск или в магазине Центр цветов. 6+.
4: Быть на стиле просто, когда рядом Рафаэль. Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2», первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
5: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554.
6: Хочешь свой дом? Но участка нет?
7: В Евростиле знают ответ.
6: Нет накоплений на первый взнос?
7: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
6: Евростиль. Заезжай и живи.
7: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
10: Мне светло.
11: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
12: Не светло.
13: Застройщик ООО «Земельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: «Лекс» представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт. У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой. Или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. «Лекс». Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.
15: Ваня. Радио Ваня.

0: Точные сказки. Зачем ты мне строишь глазки?
1: Манишь, туманишь, даешь пойти с тобой.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем опускании вдвоем, назло ветрам.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 12 августа, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 22. Ветер западный, северо-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. В четверг повышение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Шубы!

0: +1. Звоните 33-62-33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
1: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00 Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
2: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
3: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
4: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
5: В Доброцене выгодные цены.
6: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
7: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас.
8: Сибирская медиагруппа. Реклама на радио.
7: Это просто, выгодно и быстро.
9: Телефон рекламной службы 53 42 80.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Банки расширят основания для блокировки денежных переводов. Роспотребнадзор запустил горячую линию по качеству детских товаров. Из России в Китай можно будет добраться по канатной дороге.
2: Банки смогут останавливать переводы, если на устройстве клиента обнаружат вредоносную программу. Такие правила начнут действовать с 1 марта 2027 года. После блокировки операции у человека запросят подтверждение платежа. Об этом пишет «Вечерняя Москва». Специалисты по кибербезопасности отмечают, что чаще вредоносные программы встречаются на устройствах с Android. Они могут маскироваться под обычные приложения, в том числе банковские. Насторожить должны программы, которые требуют слишком много разрешений, а также ситуации, когда смартфон сам отправляет сообщения, совершает звонки или включает камеру и микрофон. При подозрении на заражение эксперты советуют с другого устройства сменить пароли от важных сервисов, сохранить необходимые данные и затем сбросить настройки смартфона. Также рекомендуется не переходить по подозрительным ссылкам и не устанавливать приложения из ненадежных источников.
1: Роспотребнадзор запустил бесплатную всероссийскую горячую линию по качеству детских товаров и школьных принадлежностей. Единый консультационный центр функционирует в круглосуточном режиме. Также можно связаться с управлением ведомства по своему региону. Номера телефонов и адреса консультационных центров можно найти на сайтах территориальных органов федеральной службы.
2: Новосибирск оказался самым выгодным городом России для покупки вторичного жилья с последующей сдачей в долгосрочную аренду. Об этом пишет РБК со ссылкой на аналитиков. Потенциальная доходность такого жилья в Новосибирске достигает почти 6,5% годовых. А среди новостроек наиболее привлекательным для инвесторов оказался Ростов-на-Дону. При расчетах специалисты сравнивали стоимость покупки квартиры и возможный доход от ее дальнейшей аренды.
1: Первую в мире международную трансграничную канатную дорогу между Благовещенском и китайским Хэйхэ планируют открыть в мае 2027 года. Об этом Владимиру Путину рассказал директор Центра развития территории Петр Стрелец. Параллельно расширяется и другое транспортное сообщение между двумя странами. Минтранс планирует увеличить число авиарейсов, а РЖД подготовили новый туристический маршрут «Великий чайный путь», который пройдет по историческому торговому направлению из Китая в Европу.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки заряжают город с 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: это было?
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня среда, 12 августа. Отмечается Международный день молодежи. День встреченного рассвета. День виниловой пластинки. День персонального компьютера. День среднего ребенка. День Жульена. И Всемирный день слонов.
2: Слоны – самые крупные сухопутные животные на Земле, обладают высоким интеллектом, сложной социальной структурой и уникальной анатомией. Они способны общаться на огромных расстояниях с помощью инфразвука, узнавать себя в зеркале и помнить обиды или доброту на протяжении многих лет. Мы как-то уже вспоминали, по-моему, на прошлой неделе, что узнают себя в зеркале слоны, дельфины и шимпанзе. А в хоботе слона нет как костей, но насчитывается около 100 тысяч мышц. Хоботом они дышат, пьют, рвут листочки сочные и поднимают тяжелые предметы, а также гибких, изящных дрессировщиц в цирке. Большие уши пронизаны густой сетью кровеносных сосудов. В жару слоны машут ими, чтобы эффективно охлаждать все тело.
1: Очень удобно. А у него веер у лица. Я вчера на маркетплейсе увидела бейсболку, и у нее в козырек на солнечной батарее встроен вентилятор. То есть ты выходишь на солнце, у тебя начинает припекать на козырек, и вентилятор тебе лицо обдувает. Заходишь в тень, вентилятор выключается.
2: Под пяткой у слона находится толстая подушка из жира и соединительной ткани. Она работает как амортизатор, поэтому гиганты ходят практически бесшумно. Обратите внимание, что очень часто были истории там всяких джунглей, там и у Киплинга тоже много такого есть, когда человек стоит, какой-то охотник, да, и вдруг позади себя просто в 2 метрах обнаруживает гигантское вот это животное.
1: Да, поэтому если вам говорят, ты топаешь как слон, вы передайте этим товарищам, что слоны-то, они вообще-то очень даже аккуратные.
2: У слонов огромный мозг весом до 5 килограммов. Они помнят дороги к источникам воды, состав своей семьи даже после долгих лет разлуки. То есть вот как развит интеллект.
1: А то у нас некоторые мужики после 2 дней, жена уехала в командировку, уже не помнит состав семьи.
2: А африканские слоны умеют определять по голосу пол, возраст и даже язык человека. Например, различают местных охотников и совершенно безобидных, дружелюбных фермеров.
1: Ты знаешь, а вот собаки в своем писаграмме на улице тоже могут различить, какая это была собака, сколько ей лет, какие у нее проблемы, может быть, имеются.
2: Я сначала подумал, что это ошиблась, но нет, я подумал, что надо сказать песограмм от слова пес.
1: Нет,
2: а на самом деле писаграмм.
0: Что это было? Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио «Ваня».

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 12 августа, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 22. Ветер западный, северо-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Четверг – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».
6: Фудгарден представляет.

0: Food Garden.
1: Почему я здесь? Зарплата достойная, питание вкусное, продукция по специальным ценам,
2: доставка на работу и обратно.
1: Это продоптицефабрика сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
3: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34». Ипатанский Денис Сергеевич, ОГРН 56-51-28-716.
4: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
5: За шубой! Империя меха! Ленинградская площадь 3.
6: Сделай паузу, подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
7: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
8: Возьмите от лета все! Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
9: Телефон рекламной службы 53 42 80.
10: Реклама на радио «Ваня».
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
15: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио «Ваня».
16: Все, что...

0: Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья, особенно те, кто увлекается астрономией. Ну, конечно, сегодня ночью с 12 на 13 число августа ожидается самый мощный поток персеид. Да-да, тех самых метеоритов, которые будут падать и изображать из себя падающие звезды. Хотя это, в общем-то, даже и не звезды. Но так принято в народе считать. Что-то упало с неба, надо загадать желание. И именно о желаниях мы сегодня и решили поговорить. Какое желание вы загадали и сбылось? А может, вы загадали не на падающую звезду, а у вас есть какой-то другой ритуал? Может, подсмотрели где-нибудь в интернете, какие слова правильные нужно говорить, куда монетку подкладывать, ну или какому... Богу ленточку привязывать. Ну, знаешь, всякое бывает в этой жизни.
2: Я тебе хочу сказать, что в мире существует, ну, в целом у всех народов, населяющих планету, в районе 500 богов, поэтому, в общем-то, есть к кому обратить свои мольбы. Но наша традиция, ну, вот это вот новогодняя, да, когда все едят жареную бумагу и запивают ее шампусом.
1: Ну, это новогодняя традиция. А человек же хочет, чтобы желания исполнялись не только в Новый год, но и гораздо раньше.
2: А почему новогодней традиции не воспользоваться в августе?
1: С другой-то стороны, почему...
2: Почему должны себя ограничивать?
1: Почему, да, жженая бумага работает только в полночь 31 числа? А вдруг она сработает вот как раз сегодня, когда будет падать звезда? А вы и на звезду желание закажете, загадаете, и бумагу съедите. Ну и еще, как вот сейчас принято и модно обращаться, дорогая Вселенная, если ты слышишь меня, и дальше по тексту, я верю в тебя, я знаю, что у меня это будет. То есть нет, у меня уже это есть, это очень важно. Некоторые, говорят, тренеры по коучи говорят, что надо представлять, что это у тебя уже есть.
2: И, это кстати что-то. Говоря, вот это условное наклонение, да, дорогая Вселенная, если ты меня слышишь. Нет, ты меня слышишь. Меня хорошо поняла, Вселенная?
1: Итак, друзья, какое желание вы загадали и сбылось? Неожиданно сбылось, спрашиваем мы у вас, а вы рассказываете в нашей группе ВКонтакте, Радио Ваня. Также можно зайти в наш телеграм-канал Радио Ваня FM. Ну и, конечно, в наш канал в Макс, он тоже называется Радио Ваня. Автор одного из комментариев, самого действенного заклинания на сбычу мечт, сегодня получит в подарок фирменный шопер Радио Ваня.
0: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее Радио Ваня.
3: Звезды

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны женщины, вам удастся помирить людей, которые поссорились не по вашей вине, но благодаря вам снова будут дружить.
2: Овны мужчины, жалость к себе и природный артистизм позволят вам найти того, кто вас утешит и повеселит.
1: Тельцы женщины, вы сможете решить важные задачи, если адекватно оцените их сложность.
2: Тельцы мужчины, нестандартное мышление поможет вам найти неожиданные ответы на многие волнующие вопросы.
1: Близнецы женщины, ближе к вечеру вам станет значительно легче, если найдете приятного собеседника.
2: Близнецы мужчины, правильно реагируйте на все запросы организма и не пренебрегайте легкими перерывами.
1: Раки женщины, хорошо бы заняться творческой работой, которая требует свободного полета фантазии.
2: Раки мужчины, удается довести до конца дело, которое многие считали совершенно безнадежным.
1: Львы женщины, вы получите информацию, которая впоследствии окажется очень полезной.
2: Львы мужчины, пообщайтесь с друзьями и прикупите что-нибудь новенькое для себя на любимом маркетплейсе.
1: Девы женщины, идти на уступки нужно для далеко не всегда, но интуиция подскажет правильное решение.
2: Девы-мужчины, возможно, встреча с человеком, чье внимание вам будет невероятно лестно.
1: Весы-женщины, отношения с близкими сложатся гармонично, если поговорить с ними по душам.
2: Весы-мужчины, обязательно найдите повод для того, чтобы как можно скорее освободиться для любимых занятий.
1: Скорпионы-женщины, неожиданно напомнят о себе старые знакомые. Пообщаться с ними будет одно удовольствие.
2: Скорпионы-мужчины, вам удается быстро добиваться от людей всего, что вам нужно.
1: Стрельцы женщины, есть смысл прислушаться к советам окружающих. Может пригодиться опыт признанных авторитетов.
2: Стрельцы мужчины, совершенно спокойно доверяйте своей интуиции, она сегодня точно не подведет.
1: Козероги женщины, абсолютное спокойствие и разумный подход позволят добиться успеха там, где другие растеряются.
2: Козероги мужчины, вы легко увлекаетесь и быстро теряете голову, но также быстро приходите в себя.
1: Водолеи женщины, чтобы не проморгать свою удачу, отбросьте-ка все сомнения и просто действуйте.
2: Водолеи мужчины, позаботьтесь о хорошей компании, которая сделает сегодняшний вечер радостным и безмятежным.
1: Рыбы женщины, любое общение в официальных организациях будет нетрудным и продуктивным.
2: Рыбы мужчины, атмосферу в семье значительно улучшат небольшие, но очень милые подарки родным.
1: Здесь весы, Алексей Акопов
2: и Овен Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро!
0: Радио Ваня. Боже, мама, мама, я схожу с ума. Ее улыбка, мама, кругом голова. Радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, среда, 12 августа. И сегодня вы рассказываете о том, как сбылось ваше большое или маленькое

0: Желание, что вы для этого сделала, и вообще, какие есть рабочие лайфхаки по этому поводу. А Сергей Хапуженков отметился в группе радио «Ваня ВКонтакте». Ехали мы как-то давно с женой с сессии, ну, видимо, с фотосессии на старенькой машине. Лобовое все в трещинах, фары светят плохо. Ну, старая машина. Мы мечтаем, что на следующую сессию поедем на новом кроссовере.
1: А, они, наверное, учились.
0: Возможно. Через пару недель просто заехали в салон по пути, ну, посмотреть. А домой уже ехали на новом авто. Вот так вот приглянулось. Всех причастных с днем ВВС, чтоб турбины ревели, хвост стоял и крылья не отвалились.
1: Да, Сережа, конечно, замечательная история, только вы так и не пояснили, каким образом вы умудрились вот так вот мимоходом купить автомобиль. Учитывая, что автомобили вообще-то дело-то не дешевое. Это, знаете ли, вам не пачку масла прихватить по пути и не сахарку пару килограммов, да? Это же целая машина. Может быть, вы откладывали что-то там, да? Или, может, вот опять же, загадали на падающую звезду какое-то желание. Или, может быть, у вас еще какие-то есть рабочие, как сказал Алексей, лайфхаки для того, чтобы то, что хотелось, обязательно сбылось. У меня вот, например, тут несколько сразу есть. Нашла в интернете, думаю, попробовать на себе. Во-первых, ну, и это и так всем, наверное, понятно. Во-первых, нельзя говорить частицу «не». Ваш мозг, он как бы не воспринимает эту частицу. И даже вот пример тут девушка приводит, как-то из практики психолог. Клиентка жаловалась, что никак не может избавиться от долгов. И оказалось, что она постоянно повторяла про себя «не хочу быть должницей». И вот как только она сменила формулировку на «хочу жить в достатке», ситуация начала меняться. Ей предложили новую должность с повышением зарплаты, ну и, соответственно, она выбралась из долгов. Опять же, про детализацию, сколько раз мы уже говорили. Не просто «я хочу путешествовать», а прям «я еду на Алтай, в голубом вагоне», поезде на нижней полке.
2: Упустите меня в Барнаул, пожалуйста.
1: Или я иду по Италии, гуляю по узким улочкам Рима, пробую настоящую пасту, чувствую теплое солнце на коже. И мозг как бы воспринимает все вот это вот. И начинает...
0: За исключением стоимости ристретто, это маленький такой кофе, особенно в туристических зонах Италии. А Италия, собственно, это страна-музей, в общем-то, вся. 8 евро я как-то заплатил.
1: Ну, так бывает. А мне кажется, что в Москве тоже можно такие местечки найти, где 8 евро заплатить за кофе. И вот еще один пример приводит психолог. Как-то девушка, которая хотела переехать в Барселону, начала вести дневник от первого лица. «Я живу», – писала она, – «в солнечной Барселоне, работаю удаленно, учу испанский, и представь себе, через полгода ей предлагают работу в международной компании с возможностью, да, переехать». Ну, естественно, если вы ни к чему не стремитесь, не обучаетесь и работаете там где-нибудь на складе, то вряд ли кто-то вам предложит переехать в Барселону. Тут, естественно, нужно хотя бы лежать в направлении мечты, чтобы она сбылась.
3: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО «Сибпроцентр».
1: По данным синоптиков, сегодня, 12 августа, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 22. Ветер западный, северо-западный – 5 метров в секунду. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба. Четверг – повышение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: За вкусным хлебушком иди с любимою, за мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
2: Реклама на радио «Ваня».
5: Твой ребенок не уверен в себе?
6: Запиши его в школу телевидения. Начни бесплатно. Звони 506-001. 506-001.
7: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38-10-48. 38-10-48.
8: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00 Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
9: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
10: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
11: Спасибо, это долго. Пиши. СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
12: Телефон рекламной службы. 53 42 80.
13: Hello? Все, что ты любишь. На радио «Ваня».

0: Радио Ваня. Новости.
1: Рассмотрение заявлений по использованию материнского капитала ускорят. Цены на продукты питания в Европе могут значительно вырасти из-за аномальной жары. Более 70% компаний используют нейросети для создания контента.
2: Социальный фонд России ускорил рассмотрение заявлений на распоряжение материнским капиталом. Теперь этот процесс занимает в среднем 4 дня, сообщается в канале фонда в соцсетях. Там добавили, что сам сертификат в основном формируется проактивно. Если же оформить его автоматически не получается, специалисты стараются выдать документ в кратчайшие сроки. Ранее в Госдуме предложили сделать программу мат-капитала бессрочной и расширить возможности ее применения.
1: Рис, сливочное масло и свинина вошли в число продуктов, которые сильнее всего подешевели в России в июле. Как сообщили РИА Новости в ассоциации компаний розничной торговли, за год их минимальная стоимость снизилась примерно на 24-29%. В целом, социально значимые продукты первой цены в крупных сетях подешевели на 7,2%. По сравнению с июнем, заметнее всего снизились цены на капусту, яйца и лук в среднем на 11%.
2: А вот цены на продукты питания в Европе могут значительно вырасти уже этой осенью из-за аномальной жары, уничтожившей значительную часть урожая зерновых, овощей и фруктов. Об этом сообщают шведские СМИ со ссылкой на оценку шведского сельскохозяйственного университета. По словам экспертов, весенняя и летняя жара во Франции нанесла серьезный ущерб производству пшеницы и кукурузы. Дефицит зерна, в свою очередь, приведет к подорожанию мяса, а слабый урожай фруктов и овощей усугубит ситуацию. Главное, экономист Союза производителей пищевой продукции Швеции подчеркнул, что изменение климата стало новой реальностью, и для производства продуктов питания в этом нет ничего хорошего. По его словам, речь не идет о временном явлении. Потребителям придется привыкнуть к тому, что из-за климатических изменений еда будет неизбежно дорожать.
1: Нейросети для создания контента используют более 70% компаний и почти половина блогеров. Об этом пишут ведомости. По данным исследования агентства Go Influence, самым распространенным сценарием использования искусственного интеллекта для бизнеса стала работа с текстом. Две трети компаний готовят с помощью нейросети черновики, заголовки и адаптации материалов под разные площадки. Блогеры, которые используют ИИ, наиболее активно ищут темы и готовят сценарий более 70% использований, а 39% генерируют или обрабатывают изображения.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Положительный заряд на Радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале Радио Ваня FM.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня мы решили спросить у вас про желания, которые вы загадали, и они неожиданно сбылись. Ну и о том, какие вы лайфхаки знаете для того, чтобы это произошло, сбылось ваше желание. Об этом вы пишете в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня FM» и в нашем канале в Максе. Здесь вот как раз отметился Даныч. Даныч, это, видимо, Дана, потому что увидела, пишет Дана, падающую комету и загадала встретить свою любовь. Через месяц пошли с молодым человеком на первое свидание, и вот уже год живем вместе. Ну и подошву медом с девочками на работе массово мазали. Тоже неплохо сработало. Правда, на что сработало, Даныч нам не поясняет. Что там прилипло к вам, девочки?
2: Я, кстати, вот впервые слышу про намазанную медом подошву. Не знаю.
1: Ну, хоть медом.
2: С другой стороны. Да, юмор ваш ценил. А Анна здесь же, желание было не мое, а подруге. 22 июля она выходила замуж. Накануне смотрели погоду на это число. Должен был быть сильный дождь с грозой. И нашли в интернете, что надо закопать сосиски и загадать желание. Она закопала, все как полагается. И 22 июля была прекрасная погода, ни дождинки. Ну, может, совпадение, а может, действительно, желание сработало.
1: Я не образом. Первый раз слышу вот эту примету, что если закопать сосиску, причем, по-моему, под каким-то определенным деревом, и попросить свыше, у высших сил прекрасную погоду, то она случается. Но, опять же, тут может быть какая история? Все, у кого это получилось, радостно горланят об этом в интернете, а все, у кого не получилось, скромно о своей глупости умалчивают.
2: Да.
1: И мне это напомнило вот эту старую байку про старца, к которому приходила молодая пара, девушка была беременна, и они спрашивали у него, кто будет, мальчик или девочка. Ну, тогда еще не было УЗИ там и всего остального. И старец, значит, смотрел внимательно на девушку и говорил: у тебя будет мальчик. Запишу я в своей старинной книге, говорил старец и записывал. А записывал девочка. И, соответственно, когда пара приходила разъяренная и говорила: вы же сказали, что мальчик, а у нас родилась девочка. Он говорит: посмотрите в книгу, а там написано девочка. А если у пары рождался тот ребенок, про которого старец и говорил, то они к нему, ну, соответственно, не приходили. Вот так вот он, в общем-то, и получал свою денежку, капало ему, как говорится.
2: То есть старец такой, прошаренный, да?
1: Ну, естественно, знаешь, хочешь жить, умей вертеться в любом возрасте. Друзья, как у вас сбывались желания, как вертелись вы, спрашиваем мы у вас сегодня. Автор одного из комментариев получит в подарок фирменную сумку-шоппер «Радио Ваня».
0: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 12 августа, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 22. Ветер западный, северо-западный – 5 метров в секунду. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба. Четверг – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
2: За шубой Империя меха. Ленинградская площадь 3.
3: Где в Омске цветы по оптовым ценам? Естественно, в центре цветов на Звездова 39Б. Собери сам бесплатно букет с двойной выгодой. Приобретай цветы банчами по оптовой цене. Наши цветы – ваши идеи. Центр цветов. Звездова 39Б.
4: Катод, стартеры и генераторы. Новое СТО на 10 лет октября 127. И все лето минус 20% на все ремонты. Катод, стартеры и генераторы. 20 лет уже.
5: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта-профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
6: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей, классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2», первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
7: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80.
8: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
9: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
10: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.
12: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней.

0: Тусуемся, блин.
1: Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.
2: Привет, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки. Сегодня вы рассказываете нам о том, как вы когда-то загадали желание, и оно, о чудо, сбылось. Екатерина Шмелева отметилась в группе радио Ваня ВКонтакте. Давно я когда-то работала гардеробщицей в спортивном клубе, и там в холле среди сотни треков играла одна очень красивая песня. Но Шазам ее не брал, слишком далеко был динамик от телефона. Начальница тоже не знала, что за трек. Я с упоением ждала эту песню час с лишним и надеялась, что никто не зайдет и не выйдет, чтобы я ее спокойно прослушала. Ну и, соответственно, получила огромное удовольствие. И вот спустя 2 года я решила посмотреть один известный сериал и вначале услышала знакомые прекрасные звуки, но тоже, естественно, зашазамила ее. И когда я начала слушать песню, аж прослезилась. Вот она, та самая мелодия, которую я когда-то так отчаянно искала. Чудеса в мелочах.
3: Мы сегодня спрашиваем не только о каких-то больших желаниях, которые вам удалось осуществить, но и о вот таких, казалось бы, маленьких, но приносящих ту самую радость, которой не хватало вашей душе. Настя Шумилова с детства мечтала о небе и о том, как классно было бы, если бы люди летали. И даже ради интереса однажды загадала прыгнуть с парашютом в один из звездопадов. Сегодня, кстати, ночью, с 12 на 13, как раз будет звездопад. Так вот, что у Насти случилось? Следующим же летом желание сбылось. И с тех пор небо просто затянуло. Я каждый раз с нетерпением жду лета и зимние возможности для этого. За плечами уже 28 прыжков. Хочу добить до 100. Ничего себе, какая жирная звезда упала, что у Настюхи так поперла.
2: Оксаночка Дмитриева в Максе на Новый год загадывала желание купить новую машину. И так получилось, что все карты сложились. И вот 4 июля в месяц отпуска подали мы заявку, и мне одобрили таки автокредит.
3: Вот еще одна автомобильная история от Евгения. Я работаю водителем, и как-то раз забыл дома документы. По пути на работу стояли инспекторы ДПС. Я вспомнил одно заклинание и повторил его. Значит, ребята, заклинание следующее. «Еду на валах, гадюками погоняя, мое право, мои права».
4: Они даже не повернулись в мою сторону.
2: Значит, работает это все. Зухра, привет из Стерлитамака. Я делала ритуал на исполнение желания у Виктории Райдос. Мы знаем, это телезвезда.
3: Это одна из известнейших, да, участниц шоу «Битвы экстрасенсов».
2: И вот, продолжает Зухра, мое желание сбылось. Я переехала жить в Стерлитамак, как и хотела.
3: Я думаю, что если очень сильно во что-то верить, в данном случае, например, в Викторию Райдос, то вселенная тебе это даст.
2: Просто надо есть, да, один нюанс. Это не работает, если лежать с закрытыми глазами на кровати.
1: Columbia Pictures не представляет.
5: Хорошо мне с тобой бывает.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня говорим о желаниях, которые у вас неожиданно сбылись. Ну, или ожиданно, но сбылись же. И что вы для этого сделали? Даниэль отметился в нашем канале в Максе. Желание загадывает моя супруга исключительно на Новый год. Значит, на момент нахождения в статусе девушки, например, повесила белое платье и маленького ангелочка на елочку. Мы сыграли свадьбу, и родился маленький ангелочек. На следующий год повесила ключи от машины. Приобрели машину. Потом от квартиры приобрели недвижимость. На этот год сердечки и денежки. Любовь крепчает, кошелек растет. Тьфу-тьфу-тьфу. Спасибо, родная, что ты появилась в моей жизни, пишет Даниэль. Можно арендовать вашу жену, чтобы она нам тоже что-нибудь на елку повесила? А то что у меня не получается.
2: Еще одна счастливая родительская история от Елены Бердниковой. Макси загадала желание на Новый год, что хочу родить дочку. А потом начались проблемы со здоровьем, операция. Думала, ну все, не судьба. А через 3 месяца после описанных событий узнаю, что в положении. И доктор оставит ребенка разрешил. И родила я 3-го, у меня первые 2 сына. И родилась дочка. Так что верьте в чудеса. Загадывайте желания, они обязательно сбудутся.
1: Ну, вот это банальная, конечно, фраза, но я ее всегда повторяю. Если очень захотеть, можно в космос полететь. Я думаю, именно так и говорила про себя Юлия Пересильд. Натусик. Мысли – вещь материальная, если кто подзабыл. И много чего я смогла материализовать. Квартира, кофемашина. На одной строчке где-то примерно. Работа около дома. На сумку шопер от радио Ваня тоже сработало. Представляете, она в пути. Один минус. Мужчину рядом с собой в жизни материализовать не могу, не получается. Но на работе материализовались 2 молодых мальчика у меня в кабинете. А вообще так-то коллектив женский, вот так вот. Натусик, ну вы, видимо, притягивали к себе мужскую энергию, а вселенная подумала, что вам она просто, ну, по работе необходима. А может, вам действительно только по работе необходимо? Что вам, носки некому стирать?
2: Мощнейший мотиватор, я считаю. Маришка, всем хорошего дня, прекрасного настроения. У меня в детстве, помню, был такой случай. Написала записку с желанием в ночь на Рождество, и оно сбылось. А старший сын Кирилл на лавровый лист загадал желание, чтобы ему на день рождения подарили смартфон. И никому об этом не сказал. И вы знаете, желание сбылось. Он невероятно был рад. Всем большой привет из Кузбасса.
1: Я вот помню, что с лавровым листом там что-то должно происходить, да. Но то ли его тоже надо поджигать.
2: И
1: окуривать помещение лавриком, и вот это вот все говорить. Друзья, как это было у вас? Рассказывайте скорее, продолжим читать уже через некоторое время.
0: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио Ваня.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 12 августа, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 22. Ветер западный, северо-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. В четверг повышение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Проверенное авто с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Я вам так скажу. Если дают гарантию 5 лет, ее ведь не просто так дают. Потому что знают, что 150 тысяч отбегает машина, и ничего с ней не случится. Белджи, это же наше, белорусское производство. Оно надежно, как БелАЗ.
2: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и с подарками на выбор в Омске в Антикор-сервис. Белорусское качество. Волгоградская 63/1. 69-95-25.
3: За улыбкой поскорей приходите в «Акварель». Современная стоматология по честным ценам. До конца сентября акция. Имплантация 30 тысяч. Комплексная чистка зубов 4 тысячи. Центр инновационной стоматологии «Акварель». Звездова 132, корпус 1. Звоните 33-62-33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
4: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
5: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
6: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
7: В Доброцене выгодные цены.
8: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
9: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Банки расширят основания для блокировки денежных переводов. Роспотребнадзор запустил горячую линию по качеству детских товаров. Из России в Китай можно будет добраться по канатной дороге.
2: Банки смогут останавливать переводы, если на устройстве клиента обнаружат вредоносную программу. Такие правила начнут действовать с 1 марта 2027 года. После блокировки операции у человека запросят подтверждение платежа. Об этом пишет «Вечерняя Москва». Специалисты по кибербезопасности отмечают, что чаще вредоносные программы встречаются на устройствах с Android. Они могут маскироваться под обычные приложения, в том числе банковские. Насторожить должны программы, которые требуют слишком много разрешений, а также ситуации, когда смартфон сам отправляет сообщения, совершает звонки или включает камеру и микрофон. При подозрении на заражение эксперты советуют с другого устройства сменить пароли от важных сервисов, сохранить необходимые данные и затем сбросить настройки смартфона. Также рекомендуется не переходить по подозрительным ссылкам и не устанавливать приложения из ненадежных источников.
1: Роспотребнадзор запустил бесплатную всероссийскую горячую линию по качеству детских товаров и школьных принадлежностей. Единый консультационный центр функционирует в круглосуточном режиме. Также можно связаться с управлением ведомства по своему региону. Номера телефонов и адреса консультационных центров можно найти на сайтах территориальных органов федеральной службы.
2: Новосибирск оказался самым выгодным городом России для покупки вторичного жилья с последующей сдачей в долгосрочную аренду. Об этом пишет РБК со ссылкой на аналитиков. Потенциальная доходность такого жилья в Новосибирске достигает почти 6,5% годовых. А среди новостроек наиболее привлекательным для инвесторов оказался Ростов-на-Дону. При расчетах специалисты сравнивали стоимость покупки квартиры и возможный доход от ее дальнейшей аренды.
1: Первую в мире международную трансграничную канатную дорогу между Благовещенском и китайским Хэйхэ планируют открыть в мае 2027 года. Об этом Владимиру Путину рассказал директор Центра развития территории Петр Стрелец. Параллельно расширяется и другое транспортное сообщение между двумя странами. Минтранс планирует увеличить число авиарейсов, а РЖД подготовили новый туристический маршрут «Великий чайный путь», который пройдет по историческому торговому направлению из Китая в Европу.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня среда, 12 августа. Отмечается Международный день молодежи. День встреченного рассвета. День виниловой пластинки. День персонального компьютера. День среднего ребенка. День Жульена. И Всемирный день слонов.
1: Слоны – самые крупные сухопутные животные на Земле, обладают высоким интеллектом, сложной социальной структурой и уникальной анатомией. Они способны общаться на огромных расстояниях с помощью инфразвука, узнавать себя в зеркале и помнить обиды или доброту на протяжении многих лет. Мы как-то уже вспоминали, по-моему, на прошлой неделе, что узнают себя в зеркале слоны, дельфины и шимпанзе. А в хоботе слона нет костей, но насчитывается около 100 тысяч мышц. Хоботом они дышат, пьют, рвут листочки сочные и поднимают тяжелые предметы, а также гибких, изящных дрессировщиц в цирке. Большие уши пронизаны густой сетью кровеносных сосудов. В жару слоны машут ими, чтобы эффективно охлаждать все тело.
0: Очень удобно. А у него веер у лица. Я вчера на маркетплейсе увидела бейсболку, и у нее в козырек на солнечной батарее встроен вентилятор. То есть ты выходишь на солнце, у тебя начинает припекать на козырек, и вентилятор тебе лицо обдувает. Заходишь в тень, вентилятор выключается.
1: Под пяткой у слона находится толстая подушка из жира и соединительной ткани. Она работает как амортизатор, поэтому гиганты ходят практически бесшумно. Обратите внимание, что очень часто были истории там всяких джунглей, там и у Киплинга тоже много такого есть, когда человек стоит, какой-то охотник, да, и вдруг позади себя просто в двух метрах обнаруживает гигантское вот это животное.
0: Да, поэтому если вам говорят, ты топаешь как слон, вы передайте этим товарищам, что слон это они вообще-то очень даже аккуратные.
1: У слонов огромный мозг весом до 5 килограммов. Они помнят дороги к источникам воды, состав своей семьи даже после долгих лет разлуки. То есть вот как развит интеллект.
0: А то у нас некоторые мужики после 2 дней, жена уехала в командировку, уже не помнит состав семьи.
1: А африканские слоны умеют определять по голосу пол, возраст и даже язык человека. Например, различают местных охотников и совершенно безобидных, дружелюбных фермеров.
0: Ты знаешь, а вот собаки в своем писаграмме на улице тоже могут различить, какая это была собака, сколько ей лет, какие у нее проблемы, может быть, имеются.
1: Я сначала подумал, что это ошиблась, но нет, я подумал, что надо сказать песограмм от слова пес.
0: Нет, а на самом деле писаграмм. Это писаграмм.
2: Что это было? Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 12 августа, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 22. Ветер западный, северо-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Четверг – повышение температуры.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы» гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 30% на колбаски и мясо для жарки. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».

0: Автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Фудгарден представляет.

0: Food Garden.
1: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554.
2: Хочешь свой дом? На участка нет?
3: В Евростиле знают ответ.
2: Нет накоплений на первый взнос?
3: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
2: Евростиль. Заезжай и живи.
3: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
5: «Империя колодок», колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Почему я здесь? Зарплата достойная, питание вкусное, продукция по специальным ценам,
7: доставка на работу и обратно.
6: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
8: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
9: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
10: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните 38-58-18.
11: 38-58-18. Телефон рекламной службы 53-42-80.
12: Реклама на радио «Ваня».
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: А моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
15: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
14: «Радевит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: От бумажных к электронным транспортным накладным. «Т-бизнес» поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. «Т-бизнес». И дело делается.
17: Доступно при наличии счета «Т-бизнеса» в «Алтыбанк». Подробнее на tbank.ru/business.
18: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
19: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
20: 12+.
19: Бесперебойные. Пивоварова и Акопов. Батарейки.

0: Утренняя зарядка
1: на радио Ваня.
2: Ребятки дорогие, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, медсестра и трубочист. Мы приглашаем вас незамедлительно посетить группу радио Ваня ВКонтакте. Ведь сегодня в умной зарядке мы загадали профессию.
3: А на картинке подсказки черная металлическая вешалка, на которой представлены пемза для того, чтобы пятки были мягкими и гладкими, расческа с деревянными зубчиками, чтобы не выдирать себе волосы, но вот правда говорят, что со щетиной натуральная, особенно расческа, еще более полезная. Тут же лежит щеточка, ей тоже, наверное, можно что-то отмывать, какие-то, может быть, даже труднодоступные места, и полотенце. Что символизируют все эти предметы, предстоит разгадать вам. Нужно ли здесь обращать внимание на материалы, из которых они сделаны, или на стихию, для которой они предназначены, или, может быть, вообще на падающие тени, опять же, решать только вам. Что касается пемзы, я помню, ты как-то раз рассказывал, что ты купил себе какую-то чудо-штуку.
2: Пемза, да. Она у меня по-прежнему есть, я ей очень активно пользуюсь,
3: Почему не надо объяснять?
2: Аккуратный мужчина, давайте так будем говорить.
3: Так что в ней необычного, в отличие от обычной пемзы?
2: А дело в том, что пемза, представленная на картинке подсказки, сделана из... называется туф, да, ну, в общем...
3: Ну, какого-то пористого камня.
2: Вулканического какого-то камня, да. Вот, а здесь это мелкие-мелкие такие насечки, ну, они реально прям нано такие, малюсенькие-малюсенькие, ага. Из металла сделаны, и они не ранят кожу, да.
3: И не стираются.
2: Они не стираются, потому что уже, я не знаю, месяцев 8 пользуюсь. Угу. И очень хорошо все отшелушивается.
3: Чего только не найдешь, конечно, на этих маркетплейсах. Главное, что иногда тебе такой предмет и не нужен был, но ты посмотрел, потом почитал отзывы, и, пожалуйста, пол зарплаты уже как не бывало. Но вернемся к более счастливым и приятным моментам, друзья. Автор одного из правильных ответов получит 2 билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема 5», расположенном в ТРК «Шкиперский молл».
1: От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее. We'll be right back.

0: Утречек. Умная зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребята, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Милости просим в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали профессию.
3: На картинке подсказки вешалка, на которой висят банные принадлежности. И, наверное, поэтому многие подумали, что это банщик. Но это было бы слишком просто, да? Здесь висит пемза и даже щеточка для труднодоступных, как я ее называю, мест. Хотя на самом деле это просто для того, чтобы оттереть, может быть, заляпанные ручкой кисти. Я сейчас объясню. Совсем скоро 1 сентября, и многие родители будут со своими детьми сидеть и делать уроки, и это неизбежно. И когда ты уже весь упсихуешься и 200 раз ему нарисуешь и напишешь, что и как там должно происходить на самом деле по этому предмету, который он сейчас изучает, у тебя уже там и руки, и голова, и весь ты уже измазан чернилами, пастой, красками. Да. Давай признаем, родители рисуют часто за детей, например, в младших классах, да, помогают, или, например, делают какие-то поделки. Ну, а что, у вас не так было?
2: Нет, я помню, что на биологии как-то нам задали принести полностью очищенный от мяса скелет хека.
3: Да ладно?
2: Да вообще. И реально, и мне пришлось, да, подключать мамуленьку. Вот она так тщательно своими...
3: Суровая петербургская школа.
2: Аккуратненько все туда выгребала. Получилось очень красиво. Более того, она еще лаком для ногтей его покрыла.
3: Вот я же говорю, что после таких мероприятий, конечно, неплохо было бы положить свое тельце в ванну и как минимум его оттереть, чтобы оно не пахло ни хеком, ни чем остальным. Ага. Но в нашем случае, друзья, крючки и все эти вот мыльно-рыльные принадлежности символизировали то, что символизировали воду и крючки. И профессию мы загадали сегодня – рыбак.
2: С правильным ответом позвольте поздравить Катю Малуеву. Она получает 2 билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема-5». Он расположен в ТРК «Шкиперский молл». С 1 июля по 30 ноября смотрите фильмы в «Синема-5» и выигрываете поездку в любой город сети кинотеатров. Подробности на cinema5.ru ООО «Синема-98».
1: Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня. Проходит.

0: радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 12 августа, день Силы и Силуана. Отмечается по народному календарю. В этот день на Руси особое внимание уделяли ржи. Вот так и говорили. На Силу и Силуана рожь бывает пьяна. Не рожа, а рожь. То есть тяжела от зерна и клонится к этой самой земле.
2: О, как элегантно, ничего себе.
1: Я тут ездила на форелевую ферму, да, представьте себе, у нас несколько их в Ленобласти, и вот одну из них я нашла и проезжала мимо просто потрясающего поля ржи, и если бы я не боялась всяких жучков и паучков, я бы обязательно, знаешь, пробежала вот так вот для какого-нибудь рилса или шортса, но, к сожалению, увы и ах, очень сильно я боюсь нацеплять на себя неприятных насекомых.
2: Разум в очередной раз может праздновать свою победу. А также именно с сегодняшнего дня начинали сеять озимы. Посеешь рожь на силу, родится сильно.
1: Потрясающе.
2: Это такого сложного слова, как тавтология, древние русские люди не проходили.
1: А мне кажется, просто раньше на многое не обращали внимания. Вот да, на какие-то мелочи, да. Это сейчас распиаренные или, наоборот, напуганные какими-то вещами люди стараются обходить их стороной. А раньше, пожалуйста, это вот сейчас тебя выгонят из издательства газеты «Труд», если ты, например, тавтологично выразишься.
2: Придешь туда, как это самое, озимый, клонящийся к земле.
1: Крестьяне верили, что в этот день все живое набирается, ну, силой, естественно.
2: Конечно.
1: И люди тоже. Бессильный богатырем заживет. Растения на силу от земли берут силу. Вот опять же.
2: Давай о чем мы прекратим больше упоминать это.
1: И еще. На Руси сегодня обращались за помощью к Всевышнему обиженные и обворованные. То есть люди, которые каким-то образом попали под влияние мошеннических схем, сегодня могут воздать руки к небесам и, собственно, сказать: дорогой, ты наш вселенная.
2: Великий судья.
1: Ну, или вселенная. Кто во что верит.
2: Да.
1: Пожалуйста, сделай так, чтобы этому товарищу было а-та-та, а мне все мое вернулось.
2: Да, и тут мне, значит, мои соседи сообщили, что появились, да, мошеннические звонки, где аферисты предлагают сменить домофон. Ребята, не ведитесь.
1: Ну, а мне тут мошенники пытались предложить букет цветов, поэтому, если вы вдруг захотите заказать доставку, приходите сами. Шевченко, 27.
0: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: Погода. Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО
1: «Сибпроцентр». По данным синоптиков, сегодня, 12 августа, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 22. Ветер западный, северо-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Четверг – повышение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Твой ребенок не похож на всех. Твоему ребенку нужно что-то особенное. Запиши его в школу телевидения. Начни бесплатно. Звони 506-001. 506-001.
3: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
4: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
5: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
6: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
7: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00 Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
8: Они услышат, даже не сомневайся, обязательно услышат.
9: Ваши клиенты на одной с вами волне. На радио волне.
10: Сибирская медиагруппа.
9: Эффективно, быстро и по разумной цене.
11: Телефон рекламной службы 53 42 80.
12: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
13: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
14: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
15: Мне светло.
16: Застройщик ООО «Земельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
17: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. Техноленд. ОГРН 170-8-47-06-0908. Санкт-Петербург.
18: Все, что ты любишь. На радио Ваня.
19: Тайна.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Рассмотрение заявлений по использованию материнского капитала ускорят. Цены на продукты питания в Европе могут значительно вырасти из-за аномальной жары. Более 70% компаний используют нейросети для создания контента.
2: Социальный фонд России ускорил рассмотрение заявлений на распоряжение материнским капиталом. Теперь этот процесс занимает в среднем 4 дня, сообщается в канале фонда в соцсетях. Там добавили, что сам сертификат в основном формируется проактивно. Если же оформить его автоматически не получается, специалисты стараются выдать документ в кратчайшие сроки. Ранее в Госдуме предложили сделать программу мат-капитала бессрочной и расширить возможности ее применения.
1: Рис, сливочное масло и свинина вошли в число продуктов, которые сильнее всего подешевели в России в июле. Как сообщили РИА Новости в ассоциации компаний розничной торговли, за год их минимальная стоимость снизилась примерно на 24-29%. В целом, социально значимые продукты первой цены в крупных сетях подешевели на 7,2%. По сравнению с июнем, заметнее всего снизились цены на капусту, яйца и лук в среднем на 11%.
2: А вот цены на продукты питания в Европе могут значительно вырасти уже этой осенью из-за аномальной жары, уничтожившей значительную часть урожая зерновых, овощей и фруктов. Об этом сообщают шведские СМИ со ссылкой на оценку шведского сельскохозяйственного университета. По словам экспертов, весенняя и летняя жара во Франции нанесла серьезный ущерб производству пшеницы и кукурузы. Дефицит зерна, в свою очередь, приведет к подорожанию мяса, а слабый урожай фруктов и овощей усугубит ситуацию. Главное, экономист Союза производителей пищевой продукции Швеции подчеркнул, что изменение климата стало новой реальностью, и для производства продуктов питания в этом нет ничего хорошего. По его словам, речь не идет о временном явлении. Потребителям придется привыкнуть к тому, что из-за климатических изменений еда будет неизбежно дорожать.
1: Нейросети для создания контента используют более 70% компаний и почти половина блогеров. Об этом пишут ведомости. По данным исследования агентства Go Influence, самым распространенным сценарием использования искусственного интеллекта для бизнеса стала работа с текстом. Две трети компаний готовят с помощью нейросети черновики, заголовки и адаптации материалов под разные площадки. Блогеры, которые используют ИИ, наиболее активно ищут темы и готовят сценарий более 70% использований. А 39% генерируют или обрабатывают изображения.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на «Радио Ваня». Я не могу.

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны женщины, вам удастся помирить людей, которые поссорились не по вашей вине, но благодаря вам снова будут дружить.
2: Овны мужчины, жалость к себе и природный артистизм позволит вам найти того, кто вас утешит и повеселит.
1: Тельцы женщины, вы сможете решить важные задачи, если адекватно оцените их сложность.
2: Тельцы мужчины, нестандартное мышление поможет вам найти неожиданные ответы на многие волнующие вопросы.
1: Близнецы женщины, ближе к вечеру вам станет значительно легче, если найдете приятного собеседника.
2: Близнецы мужчины, правильно реагируйте на все запросы организма и не пренебрегайте легкими перерывами.
1: Раки женщины, хорошо бы заняться творческой работой, которая требует свободного полета фантазии.
2: Раки мужчины, удается довести до конца дело, которое многие считали совершенно безнадежным.
1: Львы женщины, вы получите информацию, которая впоследствии окажется очень полезной.
2: Львы мужчины, пообщайтесь с друзьями и прикупите что-нибудь новенькое для себя на любимом маркетплейсе.
1: Девы женщины, идти на уступки нужно далеко не всегда, но интуиция подскажет правильное решение.
2: Девы-мужчины, возможно, встреча с человеком, чье внимание вам будет невероятно лестно.
1: Весы-женщины, отношения с близкими сложатся гармонично, если поговорить с ними по душам.
2: Весы-мужчины, обязательно найдите повод для того, чтобы как можно скорее освободиться для любимых занятий.
1: Скорпионы-женщины, неожиданно напомнят о себе старые знакомые. Пообщаться с ними будет одно удовольствие.
2: Скорпионы-мужчины, вам удается быстро добиваться от людей всего, что вам нужно.
1: Стрельцы и женщины, есть смысл прислушаться к советам окружающих. Может пригодиться опыт признанных авторитетов.
2: Стрельцы мужчины, совершенно спокойно доверяйте своей интуиции, она сегодня точно не подведет.
1: Козероги женщины, абсолютное спокойствие и разумный подход позволят добиться успеха там, где другие растеряются.
2: Козероги мужчины, вы легко увлекаетесь и быстро теряете голову, но также быстро приходите в себя.
1: Водолеи женщины, чтобы не проморгать свою удачу, отбросьте-ка все сомнения и просто действуйте.
2: Водолеи мужчины, позаботьтесь о хорошей компании, которая сделает сегодняшний вечер радостным и безмятежным.
1: Рыбы женщины, любое общение в официальных организациях будет нетрудным и продуктивным.
2: Рыбы мужчины, атмосферу в семье значительно улучшат небольшие, но очень милые подарки родным.
1: Здесь весы, Алексей Акопов
2: и Овен Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро!
0: Радио Ваня. Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, завтра, 13 августа, в Омске без осадков. Ночью до плюс 19, днем плюс 25-27. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни сохранится жаркая погода, воскресенье – дожди и понижение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».

0: Havail F7 Vanticore сервис. Звоните 532-555.
1: За шубой Империя меха. Ленинградская площадь 3.
2: Где в Омске много цветов? Естественно, в Центре цветов на Звездова 39Б. Каждый день с 18.00 до 21.00 приобретайте готовые букеты и цветочные композиции с двойной выгодой. Почувствуйте разницу. Центр цветов. Звездова 39Б.
3: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 208-270. Быть на стиле просто, когда рядом Рафаэль. Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах Рафаэль. Большое поступление моделей, классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов Рафаэль. Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и Маяк 1, третий этаж.
4: Телефон рекламной службы 53 42 80.
5: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
6: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись. А поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
8: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
9: Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: сейчас «Звездотека».
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня среда, а это значит в нашей рубрике «Звездотека» под рубрика «А вдруг хит?». Не успели мы отойти от ягодки малинки, как, пожалуйста, вам Хабиб представил еще один хит-хитяру «Моя малышка». Ну, это мы сейчас будем разбираться вообще. Хит это или просто хорошая песня. Как я уже сказала, сегодня в нашей «Звездотеке» Хабиб Рахман Сабирович Шарипов.
2: Между прочим, родившийся в 90-м году, соответственно, он не такой прям и юноша, как можно было подумать, потому что, честно говоря, я, ну, не углублялся в его биографию, и мне казалось, ну парню, ну, 25-30.
1: Ну, да? Знаешь, дорогой мой человек, учитывая, что сейчас до 45 там признали возраст молодежи уже,
2: да,
1: то вообще-то он еще даже...
2: Юноша,
1: конечно, юноша, да. И меня удивило другое, что, оказывается, Хабиб проходил службу в МВД, в должности эксперта-криминалиста в экспертно-криминалистическом подразделении. И у него есть даже специальное звание капитан полиции. А потом в 2018 году решил, а чего это я закапываю свой талант? И приехал в Москву для прохождения кастинга в шоу «Песни» на телеканале ТНТ, где он выступил с треком «Шантай».
2: Это такая еще деталь приятная. Хабиб участвовал в расследовании тяжелых преступлений, что многому его научили. Чила пишет биограф, и, естественно, самая яркая иллюстрация – это песня «Ягодка малинка».
1: Да, если учесть, что он перешел на вот такие композиции, возможно, слишком загрузился Хабиб и решил немножечко оттянуться.
2: И до сих пор перезагружается.
1: До сих пор. А насколько он перезагрузился в его новой песне, которая, как я напомню, называется «Моя малышка», мы узнаем прямо сейчас на Радио Ване. Заходите, кстати, в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня». Там тоже эта песенка есть. Можете ее слушать, переслушать, ну и написать нам свое мнение по ее поводу. Итак, Хабиб «Моя малышка» на Радио Ване.

0: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио Ваня.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Сегодня вы рассказываете нам историю о том, как загадали вы когда-то желание, и оно бах и исполнилось. Светлана Александровна в Максе нам написала: сижу я на работе за кассой как-то и вспоминаю, что рядом с моей работой живет одноклассник. Подумала, что давно не видела его, и буквально через пару часов он зашел в магазин, где я работаю. Вот это было очень неожиданно.
2: Но главное же, что вы, наверное, очень хотели его увидеть, раз о нем вспомнили, да, Светочка?
1: Видимо, есть определенная острая симпатия.
2: Еще одна Светлана, это уже другая Светлана. А мы с мужем никогда дальше своего города не выезжали, пишет Светочка, тоже в нашем канале в Максе. У родителей как-то денег на путешествие не было, а у нас сначала один ребенок, потом второй, не до поездок. А я так хотела съездить в отпуск. И вот в прошлом году я стала загадывать это желание, когда видела ровные числа на часах. Это лайфхак. Например, 12-12 там, или 10-10. И мое желание исполнилось. Мы на целых 10 дней съездили на озера Тургаяк и Зюраткюль. Не Мальдивы, конечно, но для нашей семьи это самое лучшее путешествие. Что вы все так эти вот Мальдивы как-то обожествляете? У нас же действительно такая Россия огромная. У нас такие территории, у нас такие места, закачаешься и лететь никуда не надо.
1: Татьяна Орлова в группе «Радио Ваня ВКонтакте» в прошлом году видела падающую звездочку. Долго она так летела и прям светила, успела загадать почти 3 желания. Мозгов сыну лентяю, поступил все-таки в колледж ГУАП на бюджет. Младшему стремлений в спорте, что-то начинает получаться в лыжной гонке у него. Ну, а себе похудеть уже минус 25 кг, надо еще 15, такой план. А когда мужу стала загадывать звездочку, потухлый, поэтому с нетерпением жду сегодняшнего метеорного потока Персеиды и в первую очередь буду загадывать супругу.
2: Я вот думаю, надо, наверное, есть поменьше, да, тогда станешь стройной. Оказывается, звезду поймать. Я, пожалуй, этим и займусь. И вы знаете, если вы сегодня вдруг работаете или не успеете, то говорят, что вообще до 23 августа звезды будут падать. Но вот в эти ближайшие дни, в ближайшую пятницу и субботу, неплохо бы выехать куда-нибудь за город, где потемнее, и таки найти свою личную звезду. Ольга Ивлева, всем привет из солнечной Мордовии. А моему желанию сегодня 13 лет. Я его попросила у Петра и Февронии Муромских. Шла как-то в торговый центр, а рядом храм. Я захожу и смотрю огромные иконы Петра и Февронии. Так что желание исполняет не только Дед Мороз. Ну и, пользуясь случаем, хочу поздравить своих двойняшек. А, так там еще и двойняшки. С днем рождения, представляешь? Ну, правильно, Петр и Феврония вдвоем же орудуют.
1: Это парное желание, да. Витя Дмитриев пишет: нам желание было съездить на Байкал и постоять на гвоздях. Вы себе не представляете, какие шикарные занятия йогой на Байкале.
2: Я пока могу только на гвоздях постоять. Из доступного.
1: Ну, из бутылочки Байкала, например.
0: Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня о желаниях говорим, у кого какие были и сбылись неожиданно или ожиданно, потому что вы очень сильно в них верили. Еще немного ваших сообщений, прежде чем мы огласим имя победителя. Гаврила, в детстве гадали, у кого какие будут дети. И у меня получилось, что будут девочки. И вот я счастливый отец, у меня самые красивые девочки и целых три. Диана, Виктория и Алиса. Все сбылось. Люблю вас, мои дорогие доченьки, и вас, радио Ваня. Мне кажется, если бы у меня был такой папа, моя бы жизнь сложилась как-то вообще по-другому.
2: А у девочек какие имена красивые, прям созвездие. Да. А Светлана Паршинцева.

0: несколько лет назад на елку повесила машинку, мужчинку и малыша. И на сегодня у меня полная чаша, ребята, старенькая машина, но своя, и я при этом водитель. Плюс любимый мужчина, и дома бегает наше маленькое счастье. Пожалуйста, передайте привет всем гидрианцам.
1: А что такое гидрианцы?
0: Я не сразу понял, да. Кинг Гидора — это легендарный гигантский трехголовый дракон, главный заклятый враг Годзиллы, да, из японских фильмов. А с другой стороны, Гидор — это компания, которая занимается строительством и обслуживанием российских автомобильных дорог.
1: А, вот оно что. Всем привет из Мариэл. Анчикс пишет: в моем окружении перед Новым годом говорили, что нужно под бой курантов съесть 12 виноградинок и на каждый загадать желание. И я попробовала, загадала, и знаете, уже несколько из них сбылось. Другие, надеюсь, еще исполнятся. А я еще знаю, что их надо есть под столом, виноградинки, ну, пока бой курантов.
0: Если не ошибаюсь, это, кстати, испанская
1: какая-то
0: традиция.
1: Такая, да, история.
0: Да-да-да.
1: Еще одно сообщение от Евгении Мартыновой: а у меня мечта сбылась. Я еду на концерт самого Валерия Кипелова. 3 года я мечтала об этом. И вот, наконец.
0: Валера! Так, спокойно.
1: Ты моя надежда и вера. Друзья, у нас есть победительница. Конечно же, есть. Ну, как без нее?
0: Зовут ее Кристина Дехнич. Вот ее сообщение. Самое популярное место для исполнения желаний в Омске – Тарские ворота. А Мичи верит, что если попрыгать на одной ноге сквозь эти ворота, загадав при этом желание, оно непременно сбудется. Для топ-эффекта можно проскакать в обратную сторону, но уже на другой ноге. Итак, пока желание не закончится, лично проверяла, пишет Кристина, сработало, так что приезжайте в город по имени Солнце, ведь именно здесь сбываются мечты. Город Солнце, прямо как у Томмазо Кампанелло в этой его знаменитой утопии, да, «La Città del Sole», город Солнца.
1: Дорогая Кристина, мы отправляем вам наш фирменный шопер «Радио Ваня», обещайте, что вы возьмете его в руки и пройдете лично под этими воротами, приговаривая, чтобы все сбылось у всех, ну и у нас в том числе.
2: Батарейки заряжаются. Приезжают на великие дела с 7 до 11 на радио Ваня.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 13 августа, в Омске без осадков. Ночью до плюс 19, днем плюс 25-27. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни сохранится жаркая погода, воскресенье дожди и понижение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Картошку на бананы мы никогда не променяем. И не ждите. А вот что касается импортозамещения, то у нас тут козырь имеется. Белджи. Седаны-кроссоверы собираются у нас, в Беларуси. Наше, а значит, надежное.
2: В Антикорсервис Белджи и для батьки, и для мамки, и для сына. С выгодой и подарками. Антикорсервис. Волгоградская 63/1. 69-95-25.
3: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
6: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
7: В Доброцене выгодные цены.
8: Внимание! Качественные двери Шпон, Эмалекс и все виды покрытий от 3000 рублей приобретайте только в фирменных магазинах Владимирская фабрика дверей во всех районах города. Доставка, установка, сервис. Остерегайтесь подделок. Владимирская фабрика дверей. Подробности и адреса магазинов по телефону 90 90 91.
9: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
10: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
0: Телефон рекламной службы. 53-42-80. Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на радио Ваня. Что это за...

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Банки смогут блокировать переводы из-за устаревших версий операционных систем. Мошенники используют новую схему под видом оформления наследства. Роспотребнадзор потребовал снять с продажи несколько БАДов для похудения. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Банковские переводы в России могут заблокировать, если их осуществляют с устройств с устаревшей версией операционной системы. Нововведение заработает с 1 марта следующего года. Также это касается модифицированных и неофициальных прошивок, пишет РИА Новости. Для снижения риска блокировки рекомендуется использовать официальные версии банковских приложений, обновлять операционную систему и биометрическую защиту устройства. Эксперты отдельно подчеркивают, что банки не имеют полного доступа к смартфонам клиентов и не могут произвольно сканировать их содержимое, но встроенные механизмы защиты мобильного банковского приложения способны обнаруживать косвенные признаки компрометации устройства. Мошенники используют новую схему под видом оформления наследства. Об этом сообщили в Федеральной нотариальной палате. Аферисты звонят или пишут от имени нотариальной конторы, а затем присылают ссылку якобы для оплаты услуг или просят назвать код из СМС. Так они пытаются получить банковские данные или доступ к госуслугам. В нотариальной палате советуют самостоятельно перезванивать в контору по официальному номеру и не переходить по подозрительным ссылкам. Роспотребнадзор потребовал снять с продажи на маркетплейсах несколько БАДов для похудения. Как пишет парламентская газета, проверка началась после сообщений о возможном содержании в них сибутрамина. В ведомстве уточнили, что эти препараты не зарегистрированы в едином реестре ЕАЭС. Ассоциации компаний интернет-торговли уже направили обращение с требованием изъять продукцию из продажи. Покупателям советуют проверять наличие свидетельства о государственной регистрации БАДов. 97% человекоподобных роботов в мире на сегодняшний день производятся в Китае. Компании из КНР почти полностью контролируют глобальные поставки таких машин, пишет ТАСС. По данным издания Morgan Stanley, еще в прошлом году китайские компании обеспечивали 90% поставленных за год роботов-гуманоидов. Американские, японские и другие производители в основном оставались на стадии прототипов. При этом специалисты отмечают, что сами объемы поставок пока нельзя напрямую считать показателем зрелости технологий. Многие китайские роботы по-прежнему лучше демонстрируют ходьбу, танцы и другие заранее подготовленные действия, нежели стабильно выполняют полезную работу.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 13 августа, в Омске без осадков. Ночью до плюс 19, днем плюс 25-27. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни сохранится жаркая погода, воскресенье дожди и понижение температуры.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Весь август выгодная цена на охлажденное мясо индейки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности предложения уточняйте на кассе. 2026 год.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55» 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-50-28-716.
7: Возьмите от лета все! Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания! В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
8: Почему я здесь? Зарплата достойная, питание вкусное, продукция по специальным ценам,
9: доставка на работу и обратно.
8: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
10: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
11: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
12: За шубой! Империя меха. Ленинградская площадь 3.
13: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38-10-48. 38-10-48.
14: Катод. Стартеры и генераторы. Кстати, 20 лет уже. В Омске наше новое СТО на 10 лет октября 127. Катод. Стартеры и генераторы. Аква!

0: 1. Звоните 33 62 33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
1: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53 42 80. Алло.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама на радио Ваня.
3: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
4: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
5: Не светло.
6: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Твое лучшее лето на радио Ваня.

0: если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

очень быстро. Не отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: Погода. Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО «Сибпроцентр».
1: По данным синоптиков, завтра, 13 августа, в Омске без осадков. Ночью до плюс 19, днем плюс 25-27. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни сохранится жаркая погода, воскресенье дожди и понижение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Со вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
2: Реклама на радио «Ваня».

0: Автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
5: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
6: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00, Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
7: Твой ребенок не выпускает из рук телефон, не отходит от компьютера. Запиши его в школу телевидения. Начни бесплатно. Звони 506-001. 506-001.
8: Я больше не боюсь.
9: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
10: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Не грузятся картинки. Не читаются посты. Пропали клики и лайки. Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас.
13: Сибирская медиагруппа.
12: Это просто, выгодно и быстро.
14: Телефон рекламной службы 53 42 80.
15: Реклама на радио Ваня.
16: Для слушателей старше 12 лет.
17: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
18: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
3: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-09. 8, Санкт-Петербург.
8: От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

комнату с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Рассмотрение заявлений по использованию материнского капитала ускорят. Цены на продукты питания в Европе могут значительно вырасти из-за аномальной жары. Минздрав назвал привычки, сохраняющие здоровье на долгие годы. Здравствуйте, в студии Радио Ваня Алексей Акопов. Социальный фонд России ускорил рассмотрение заявлений на распоряжение материнским капиталом. Теперь этот процесс занимает в среднем 4 дня, сообщается в канале фонда в соцсетях. Там добавили, что сам сертификат в основном формируется проактивно. Если же оформить его автоматически не получается, специалисты стараются выдать документ в кратчайшие сроки. Ранее в Госдуме предложили сделать программу мат-капитала бессрочной и расширить возможности ее применения. Цены на продукты питания в Европе могут значительно вырасти уже этой осенью из-за аномальной жары, уничтожившей значительную часть урожая зерновых, овощей и фруктов. Об этом сообщают шведские СМИ со ссылкой на оценку Шведского сельскохозяйственного университета. По словам экспертов, весенняя летняя жара во Франции нанесла серьезный ущерб производству пшеницы и кукурузы. Дефицит зерна, в свою очередь, приведет к подорожанию мяса, а слабый урожай фруктов и овощей усугубит ситуацию. Главный экономист Союза производителей пищевой продукции Швеции подчеркнул, что изменение климата стало новой реальностью, и для производства продуктов питания в этом нет ничего хорошего. По его словам, речь не идет о временном явлении. Потребителям придется привыкнуть к тому, что из-за климатических изменений еда будет неизбежно дорожать. Правильное питание, регулярные занятия спортом, достаточный сон и своевременные медицинские обследования помогают поддерживать здоровье и снижать риск заболеваний, напомнил Минздрав. В ведомстве рекомендовали включать в рацион больше овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов, а также выбирать белковые продукты с низким содержанием жира. Кроме того, Минздрав отметил важность регулярных физических нагрузок. Специалисты советуют выбирать комфортный вид активности, который помогает укреплять сердце, сосуды и суставы, а также предотвращать набор лишнего веса. Специалисты рекомендуют уделять достаточно времени отдыху и сну. Полноценное восстановление организма, улучшение эмоционального состояния и контроль аппетита во многом зависят от качества сна, оптимальная продолжительность которого составляет 7-8 часов в сутки. Минздрав также призвал отказаться от курения и употребления алкоголя, поскольку эти привычки повышают риск развития серьезных заболеваний.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, завтра, 13 августа, в Омске без осадков. Ночью до плюс 19, днем плюс 25-27. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни сохранится жаркая погода, воскресенье дожди и понижение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».
5: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
6: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей, классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2», первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
7: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554.
8: На связи Центр цветов. Нам 3 года. Отпразднуем вместе с 15 июля по 15 августа. Совершайте покупки в магазине «Центр цветов» на Звездова 39Б и участвуйте в розыгрыше крутых призов. 15 августа ждем вас в гости. Фуршет и бесплатное мороженое. С информацией об организаторе мероприятия, предыдущего проведения, количество призов, срок и месте порядки получения можно ознакомиться в ВКонтакте vk.ru/цветов.омск или в магазине «Центр цветов». 6+.
2: Телефон рекламной службы 53 42 80.
9: Лето! Каждый день на радио «Ваня».

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
2: По данным синоптиков, завтра, 13 августа, в Омске без осадков. Ночью до плюс 19, днем плюс 25-27. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни сохранится жаркая погода, воскресенье дожди и понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Ваш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.

0: Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
2: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
3: Внимание! Качественные двери Шпон, Эмалекс и все виды покрытий от 3000 рублей приобретайте только в фирменных магазинах «Владимирская фабрика дверей» во всех районах города. Доставка, установка, сервис. Остерегайтесь подделок. «Владимирская фабрика дверей». Подробности и адреса магазинов по телефону 909091.
4: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90 60 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
6: Реклама для слушателей старше 12 лет.
7: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф. Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 179-8-47-06-0908. Санкт-Петербург.
8: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
9: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в ОТ-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
10: Радио Ваня. Всегда на

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Родителей предупредили о мошеннических сообщениях о выплатах к школе. Карты Visa и MasterCard в России могут почти полностью исчезнуть из обращения. Эксперты сообщили об увеличении посещаемости магазинов бытовой техники. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Мошенники предлагают родителям школьников перед началом учебного года получить якобы причитающиеся им средства на подготовку ребенка к учебе и присылают уведомления о несуществующих госвыплатах. Об этом предупредил член комиссии Общественной палаты по контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров, пишет ТАСС. По его словам, аферисты сообщают, что для получения выплаты надо всего лишь перейти по ссылке и заполнить свои личные данные и банковские реквизиты, куда якобы и будет переведена госвыплата. Также необходимо ввести код из СМС для подтверждения банковских данных. Если человек выполняет все эти требования, он теряет свои сбережения. Будьте внимательны. Карты Visa и MasterCard в России могут почти полностью уступить место национальной платежной системе МИР. Такой прогноз озвучил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишет ТАСС. По его словам, уже к 2027 году на МИР может приходиться до 90% всех банковских карт в стране. Аксаков отметил, что выпущенные в России Visa и MasterCard сейчас нельзя полноценно использовать за рубежом. Эксперты сообщили об увеличении посещаемости магазинов электроники и бытовой техники. С июля до начала августа трафик в торговых точках повысился до 9% против 2% за аналогичный период года прошлого. Основной прирост пришелся на вторую половину прошлого месяца, сообщает газета «Известия». Зафиксирован также рост посещаемости магазинов товаров для дома и ремонта. Тут показатели прибавили за месяц 6% против снижения на 2% за этот же период в 2025-м. 63% россиян, как выяснилось, конфликтуют на отдыхе из-за неудачных фото. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на аналитиков. Качество совместных снимков устраивает лишь 38% женщин. Большинство дам заявили, что им приходилось учить мужчину тому, как делать эстетические фото и видео для соцсетей. Молодые люди же чаще всего остаются довольны любой фотографией и роликом с отдыха. А еще более половины наших соотечественниц призналось, что им не нравится привычка мужчин проводить отпуск в номере. А вот мужчины не понимают, как можно так долго собираться перед выходом из номера и зачем брать с собой на отдых такое огромное количество вещей, которые, скорее всего, не пригодятся.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Лето. Чувство через край. «Радио Ваня».

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 13 августа, в Омске без осадков. Ночью до плюс 19, днем плюс 25-27. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни сохранится жаркая погода, воскресенье дожди и понижение температуры.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Весь август акция. Скидки на шашлык с черемшой.
1: Шашлык новый с черемшой.
2: Реклама на радио Ваня.
3: Фудгарден представляет.

0: Фудгарден.
1: Катод. Стартеры и генераторы. Минус 20% до конца лета на наше СТО. 10 лет октября, 127. Катод. Стартеры. И генератора.
2: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните. 38-58-18. 38-58-18.
3: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
4: Доставка на работу и обратно.
3: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони. 63-69-70.
5: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
6: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
7: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества. Редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2». Первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
8: За улыбкой поскорей приходите в «Акварель». Современная стоматология по честным ценам. До конца сентября акция. Имплантация 30 тысяч. Комплексная чистка зубов 4 тысячи. Центр инновационной стоматологии «Акварель». Звездова 132, корпус 1. Звоните. 33-62-33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
9: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
10: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
11: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового «Мегахенд». 22 августа в 10:00. Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в «Мегахенд».
12: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
13: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
14: Реклама на радио «Ваня».
15: Для слушателей старше 12 лет.
16: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
19: 12+.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: Погода. Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО «Сибпроцентр».
1: По данным синоптиков, завтра, 13 августа, в Омске без осадков. Ночью до плюс 19, днем плюс 25-27. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни сохранится жаркая погода, воскресенье дожди и понижение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Со вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
2: Реклама на радио «Ваня».

0: Автосалон.
1: Антикор сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.

0: действуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Первое.

0: Хавейл F7 в Антикор сервис. Звоните 532-555.
1: Фа-фа-фаротека.
2: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах Фаротека.
3: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
4: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
5: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
6: В Доброцене выгодные цены.
7: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
8: Сделай паузу, подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67-30-34.
9: Я больше не боюсь.
10: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
11: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
13: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
14: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в ЛТ-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
15: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
16: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
17: Не светло.
18: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
19: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
20: Звучит легко. Радио Ваня. Ближе.

0: Таня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Специалист предупредил россиян о блокировке банковских переводов. Стало известно, какие продукты подешевели в июле. Экспорт колумбийского кофе приостановлен после землетрясения. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Российские банки с 1 марта следующего года могут начать блокировать денежные переводы, если клиент использует устройство с устаревшей операционной системой. Об этом сообщил эксперт Артем Герасимов. По его словам, ограничения также могут коснуться пользователей модифицированных или неофициальных прошивок. Такие устройства могут представлять повышенный риск при проведении финансовых операций. Герасимов отметил, что старые версии операционных систем могут содержать известные уязвимости, которые не были устранены разработчиками и могут использоваться злоумышленниками для атак. При этом эксперт подчеркнул, что банки не имеют полного доступа к содержимому смартфонов клиентов и не могут произвольно сканировать их устройства. Однако система защиты банковских приложений способна выявлять косвенные признаки возможной компрометации устройства. Об этом пишет РИА Новости. Напомним, 1 сентября вступает в силу закон, в рамках которого банки смогут ограничивать снятие через банкомат наличных, если операция покажется им подозрительной. Рис, сливочное масло и свинина вошли в число продуктов, которые сильнее всего подешевели в России в июле. Как сообщили РИА Новости в Ассоциации компаний розничной торговли, за год их минимальная стоимость снизилась примерно на 24-29%. В целом же социально значимые продукты первой цены в крупных сетях подешевели на 7,2%. По сравнению с июнем заметнее всего снизились цены на капусту, яйца и лук в среднем на 11%. Экспорт колумбийского кофе почти полностью прекратился после землетрясения, случившегося в стране. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. В настоящее время операции по экспорту кофе приостановлены. Возможно, будут отдельные операции. Но на данный момент экспорт кофе остановлен, рассказал глава Национальной ассоциации экспортеров кофе «Насо Экспорт» Густаво Гомес. Работа главного экспортного порта страны Буэнавентуры нарушена из-за перекрытий на ключевой трассе, ведущей к побережью, следует из публикации. Прием кофе в порту частично приостановлен, а перенаправить поставки через другие порты мешает нехватка грузовиков. Уточняет, что после открытия дорог и восстановления работы возможны новые задержки. Накопившиеся объемы продукта могут привести к заторам в портах и создать дополнительную нагрузку на цепочку поставок.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 13 августа, в Омске без осадков. Ночью до плюс 19, днем плюс 25-27. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни сохранится жаркая погода, воскресенье – дожди и понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Где в Омске цветы по оптовым ценам? Естественно, в Центре цветов на Звездова 39Б. Собери сам бесплатно букет с двойной выгодой. Приобретай цветы бончами по оптовой цене. Наши цветы – ваши идеи. Центр цветов. Звездова 39Б.
6: За шубой! Империя меха! Ленинградская площадь 3.
7: Катод, стартеры и генераторы. Новое СТО на 10 лет октября 127. Все лето. Минус 20% на все ремонты. Стартеры, генераторы. Катод.
8: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2», первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
9: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554.
10: Хочешь свой дом? Но участка нет?
11: В Евростиле знают ответ.
10: Нет накоплений на первый взнос?
11: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
10: Евростиль. Заезжай и живи.
11: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
13: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать.
0: Реклама на радио «Ваня». 53-42-80.
14: Реклама на радио «Ваня».
15: Для слушателей старше 12 лет.
16: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
17: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
18: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 13 августа, в Омске без осадков. Ночью до плюс 19, днем плюс 25-27. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни сохранится жаркая погода, воскресенье дожди и понижение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: О, с пробегом. Реклама на радио Баня.
1: Я вам так скажу. Если дают гарантию 5 лет, ее ведь не просто так дают. Потому что знают, что 150 тысяч отбегает машина, и ничего с ней не случится. Белджи, это же наше, белорусское производство. Оно надежно, как БелАЗ.
2: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и с подарками на выбор в Омске в Антикор-сервис. Белорусское качество. Волгоградская 63/1. 69-95-25.
3: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
7: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
8: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
9: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90 60 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы. 53 42 80. Алло!
11: Реклама. Для слушателей старше 12 лет. Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня!

0: Радио Ваня. Новости.
1: Банки смогут блокировать переводы из-за устаревших версий операционных систем. Мошенники используют новую схему под видом оформления наследства. Роспотребнадзор потребовал снять с продажи несколько БАДов для похудения. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Банковские переводы в России могут заблокировать, если их осуществляют с устройств с устаревшей версией операционной системы. Нововведение заработает с 1 марта следующего года. Также это касается модифицированных и неофициальных прошивок, пишет РИА Новости. Для снижения риска блокировки рекомендуется использовать официальные версии банковских приложений, обновлять операционную систему и биометрическую защиту устройства. Эксперты отдельно подчеркивают, что банки не имеют полного доступа к смартфонам клиентов и не могут произвольно сканировать их содержимое, но встроенные механизмы защиты мобильного банковского приложения способны обнаруживать косвенные признаки компрометации устройства. Мошенники используют новую схему под видом оформления наследства. Об этом сообщили в Федеральной нотариальной палате. Аферисты звонят или пишут от имени нотариальной конторы, а затем присылают ссылку якобы для оплаты услуг или просят назвать код из СМС. Так они пытаются получить банковские данные или доступ к госуслугам. В нотариальной палате советуют самостоятельно перезванивать в контору по официальному номеру и не переходить по подозрительным ссылкам. Роспотребнадзор потребовал снять с продажи на маркетплейсах несколько БАДов для похудения. Как пишет парламентская газета, проверка началась после сообщений о возможном содержании в них сибутрамина. В ведомстве уточнили, что эти препараты не зарегистрированы в едином реестре ЕАЭС. Ассоциации компаний интернет-торговли уже направили обращение с требованием изъять продукцию из продажи. Покупателям советуют проверять наличие свидетельства о государственной регистрации БАДов. 97% человекоподобных роботов в мире на сегодняшний день производятся в Китае. Компании из КНР почти полностью контролируют глобальные поставки таких машин, пишет ТАСС. По данным издания Morgan Stanley, еще в прошлом году китайские компании обеспечивали 90% поставленных за год роботов-гуманоидов. Американские, японские и другие производители в основном оставались на стадии прототипов. При этом специалисты отмечают, что сами объемы поставок пока нельзя напрямую считать показателем зрелости технологии. Многие китайские роботы по-прежнему лучше демонстрируют ходьбу, танцы и другие заранее подготовленные действия, нежели стабильно выполняют полезную работу.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Включай лето на всю громкость. «Радио Ваня».

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 13 августа, в Омске без осадков. Ночью до плюс 19, днем плюс 25-27. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни сохранится жаркая погода, воскресенье дожди и понижение температуры.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня». Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
6: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
7: Внимание, Омск. Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00. Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
8: Скоро в школу, не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
9: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
10: В Доброцене выгодные цены.
11: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества. Редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2». Первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
12: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
13: Телефон рекламной службы 53-42-80.
3: Реклама на радио «Ваня».
14: Для слушателей старше 12 лет.
15: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
16: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
15: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
16: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-00-00.
17: Не светло.
18: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
19: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
20: Радио.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня.
1: Все. Я ухожу в отпуск. Поэтому не теряйте, скоро вернусь свеженьким, отдохнувшим и красивеньким, если кому-то удастся увидеть. А вот услышать точно уже 17 августа я вновь с вами.

0: Погода. Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО «Сибпроцентр».
1: По данным синоптиков, завтра, 13 августа, в Омске без осадков. Ночью до плюс 19, днем плюс 25-27. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни сохранится жаркая погода, воскресенье дожди и понижение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Со вкусным хлебушком иди с любимою, за мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
2: Реклама на радио «Ваня».
5: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
6: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
7: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
8: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас.
9: Сибирская медиагруппа. Реклама на радио.
8: Это просто, выгодно и быстро.
10: Телефон рекламной службы 53 42 80.
11: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
12: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Ваня. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Рассмотрение заявлений по использованию материнского капитала ускорят. Цены на продукты питания в Европе могут значительно вырасти из-за аномальной жары. Минздрав назвал привычки, сохраняющие здоровье на долгие годы. Здравствуйте, в студии Радио Ваня Алексей Акопов. Социальный фонд России ускорил рассмотрение заявлений на распоряжение материнским капиталом. Теперь этот процесс занимает в среднем 4 дня, сообщается в канале фонда в соцсетях. Там добавили, что сам сертификат в основном формируется проактивно. Если же оформить его автоматически не получается, специалисты стараются выдать документ в кратчайшие сроки. Ранее в Госдуме предложили сделать программу мат-капитала бессрочной и расширить возможности ее применения. Цены на продукты питания в Европе могут значительно вырасти уже этой осенью из-за аномальной жары, уничтожившей значительную часть урожая зерновых, овощей и фруктов. Об этом сообщают шведские СМИ со ссылкой на оценку Шведского сельскохозяйственного университета. По словам экспертов, весенняя летняя жара во Франции нанесла серьезный ущерб производству пшеницы и кукурузы. Дефицит зерна, в свою очередь, приведет к подорожанию мяса, а слабый урожай фруктов и овощей усугубит ситуацию. Главный экономист Союза производителей пищевой продукции Швеции подчеркнул, что изменение климата стало новой реальностью, и для производства продуктов питания в этом нет ничего хорошего. По его словам, речь не идет о временном явлении. Потребителям придется привыкнуть к тому, что из-за климатических изменений еда будет неизбежно дорожать. Правильное питание, регулярные занятия спортом, достаточный сон и своевременные медицинские обследования помогают поддерживать здоровье и снижать риск заболеваний, напомнил Минздрав. В ведомстве рекомендовали включать в рацион больше овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов, а также выбирать белковые продукты с низким содержанием жира. Кроме того, Минздрав отметил важность регулярных физических нагрузок. Специалисты советуют выбирать комфортный вид активности, который помогает укреплять сердце, сосуды и суставы, а также предотвращать набор лишнего веса. Специалисты рекомендуют уделять достаточно времени отдыху и сну, полноценное восстановление организма, улучшение эмоционального состояния и контроль аппетита во многом зависят от качества сна, оптимальная продолжительность которого составляет 7-8 часов в сутки. Минздрав также призвал отказаться от курения и употребления алкоголя, поскольку эти привычки повышают риск развития серьезных заболеваний.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: вещей, и я отомщу за каждую из них.
1: От Мурманска до Хабаровска. Радио «Фаня». Ближе и роднее.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, завтра, 13 августа, в Омске без осадков. Ночью до плюс 19, днем плюс 25-27. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни сохранится жаркая погода, воскресенье дожди и понижение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».

0: Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам. Доставка на работу и обратно. Это продо-птицефабрика «Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
2: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
3: Где в Омске много цветов? Естественно, в Центре цветов на Звездова 39Б. Каждый день с 18.00 до 21.00 приобретайте готовые букеты и цветочные композиции с двойной выгодой. Почувствуйте разницу. Центр цветов. Звездова 39Б.

0: +1. Звоните 33-62-33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
1: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38-10-48. 38-10-48.
4: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
5: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
6: В Доброцене выгодные цены.
7: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554.
8: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2», первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
9: Телефон рекламной службы 53 42 80. Ваня. Радио «Ваня».

0: Ваня.
1: Вот танцуют девочки, кольца, серьги, фенечки. Вот танцуют мальчики, девочки влюбляются. Только бы родители это не увидели, не забрали нас домой.

0: доске. Один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня.
1: Я Андрей Шмурай, один за всех и все на одного. Но только после 16 августа, а до этого времени я в отпуске, друзья. Сильно не скучайте, а я буду.
0: Летний, жаркий, твой радио Ваня.

девочка с нашего двора. Она не такая, как все. Все не такие, как она. Она будто во сне. Девочка с нашего

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 13 августа, в Омске без осадков. Ночью до плюс 19, днем плюс 25-27. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни сохранится жаркая погода, воскресенье дожди и понижение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Картошку на бананы мы никогда не променяем. И не ждите. А вот что касается импортозамещения, то у нас тут козырь имеется. Белджи. Седаны-кроссоверы собираются у нас, в Беларуси. Наше, а значит, надежное.
2: В «Антикорсервис» Белджи и для батьки, и для мамки, и для сына. С выгодой и подарками. «Антикорсервис». Волгоградская, 63/1. 69-95-25.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Внимание! Качественные двери Шпон, Эмалекс и все виды покрытий от 3000 рублей приобретайте только в фирменных магазинах Владимирская фабрика дверей во всех районах города. Доставка, установка, сервис. Остерегайтесь подделок. Владимирская фабрика дверей. Подробности и адреса магазинов по телефону 90 90 91.
3: Я больше не боюсь.
4: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
5: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90 60 61.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
8: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
9: Фа-фа-фаротека.
10: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
11: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
12: Телефон рекламной службы 53 42.

0: тени, одинаковые приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты, начинается новый урок.
1: Новый урок.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 13 августа, в Омске без осадков. Ночью до плюс 19, днем плюс 25-27. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни сохранится жаркая погода, воскресенье дожди и понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы» гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 30% на колбаски и мясо для жарки. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Фудгарден представляет.

0: все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
1: Катод, стартеры и генераторы. Новое СТО на 10 лет октября 127. И все лето минус 20% на все ремонты. Катод, стартеры и генераторы. 20 лет уже.
0: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
2: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
3: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
4: Реклама на радио Ваня.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
5: 12+.
7: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня.
1: Сижу и плачу. Не потому что отпуск, а потому что приходится с вами расставаться. Хорошо, что ненадолго. Я как тот Карлсон. Если обещал вернуться, то обязательно вернусь. Уже 17 августа. Прямо в ваши жаркие объятия.

0: все, что ты любишь. На радио Ваня.
1: Тополиный пух жараю.
2: Отведешь меня домой.
3: Мы с тобой теперь никто. А помнишь, раньше был дом.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Мари Краймбери.

что люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО «Сибпроцентр».
1: По данным синоптиков, завтра, 13 августа, в Омске без осадков. Ночью до плюс 19, днем плюс 25-27. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни сохранится жаркая погода, воскресенье дожди и понижение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: За вкусным хлебушком иди с любимою, за мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
2: Реклама на радио «Ваня».

0: Здравствуйте.
1: Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34». Ипатанский Денис Сергеевич, ОГРН
4: 56-510-08-16. Твой ребенок не уверен в себе? Запиши его в школу телевидения. Начни бесплатно. Звони 506-001. 506-001.
5: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
6: Телефон рекламной службы 53

0: Радио Ваня.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закончим.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00 Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
2: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
3: Большой выбор товаров: тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
4: В Доброцене выгодные цены.
5: Они услышат, даже не сомневайся, обязательно услышат.
6: Ваши клиенты на одной с вами волне. На радио волне.
7: Сибирская медиагруппа. Эффективно, быстро и по разумной цене.
0: Телефон рекламной службы 53 42.

Взорвется звезда в моей комнате, а я навсегда в этом омуте. Ты хочешь понять, ты хочешь ответ.

0: один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня.
1: Лето, солнце, лейка, грядки, дом, ремонт, плита, закатки, вечер, койка, душ, галдеж. Был ли отпуск, не поймешь. Друзья, две недели, конечно же, пролетят незаметно, и я, Андрей Шмурай, с великой радостью к вам вернусь уже 17 августа.
0: Ваня, Ваня, радио Ваня.

0: Действуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство вовлечет в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Телефон рекламной службы 53.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00 Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Радио Ваня.

0: один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня.
1: Все, я ухожу в отпуск. Поэтому не теряйте, скоро вернусь свеженьким, отдохнувшим и красивеньким, если кому-то удастся увидеть. А вот услышать точно. Уже 17 августа я вновь с вами.
0: Просто такая сильная любовь.
2: Ты еще не знаешь.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтой.

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки?
1: Манишь, думаешь, даешь пойти с тобой.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: Кукла Маша не плачет.

что ты любишь. На радио Ваня.

0: Лето каждый день на радио Ваня.
1: Я в моменте, и пролетел который день, я не заметил. На своих двух, и мне навстречу только ветер. Мне светит солнце, хоть и гад.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

«Солнышко в руках». Радио «Ваня». Ближе и роднее.

утро. Не отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио Ваня!

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Дома, на работе, за рулем. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам. В небо

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ярко! Легко! Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней. Распа.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Радио Ваня!

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.